0: Китаем. Убыточная больница вышла в плюс.
1: Всем врачам, которые нам помогают.
0: Что еще связывает наши народы?
2: Китай – это самое безопасное.
3: Чунго Мао Тай, Чин Куан Чунго. 星期日，凤凰卫视中文台。

0: Одна река, две страны. Россиянам полюбился китайский приграничный городок.
1: Все люди жили мирно, друг с друг другом дружили, да.
0: Без виз с Китаем убыточная больница вышла в плюс.
2: Всем врачам, которые нам помогают.
0: Что еще связывает наши народы?
3: Китай – это самая
4: 中国茅台，静观中国，星期日，凤凰卫视中文台。静观中国，由中国茅台独家冠名播出。中国茅台，香飘世界。岁月静好，难免会遇到风险。为自己，为家人，增添一份保障。美好生活，太平相伴。保险就是保太平。
5: The world economy as we know it is about to change. Global business reports highlight emerging markets, developing countries, and dynamic sectors worldwide. We feature top analysts and newsmakers to provide perspectives on every facet of business. From an on-the-ground perspective, we provide you with balanced and objective assessments. Fast, sharp, and insightful. Global business, only on CGTN.
6: 集合全球报章，构筑观点全貌，清晰呈现每日要闻精华，综合汇编各方意见，对比分析不同立场。每周五天，读懂每一天。有报天天读，今天凤凰卫视中文台。

0: Одна река, две страны. Россиянам полюбился китайский приграничный городок.
1: Все люди жили мирно, друг с друг другом дружили, да.
0: Без виз с Китаем убыточная больница вышла в плюс.
2: Всем врачам, которые нам помогают.
0: Что еще связывает наши народы?
3: Китай – это самое главное.
4: Чунгуо Мао Тай, Чинь Куан Чунгуо, Синьси Ри, Фэнгу Хуан Вэйши Чунгуан Тай.
5: 爱达荒城号2026年11月22日广州盛大启航，和我们一起动心、欢笑、举杯、靠近，让快乐在海风中荡漾，让美好在相聚时绽放。爱达荒城号首航季船票火热开售中。
6: With the heart, you will discover something truly unique. CGTM, see the difference.
7: 十岁，慢慢回流，有史寻探，断片的存留，尽数事故的起源，看叙事回溯，溯回时序，看缘起的故事，数尽留存的片段，探寻史由，流回漫漫岁时，大新闻大历史，星期日凤凰卫视中文台。

0: Одна река, две страны. Россиянам полюбился китайский приграничный городок.
1: Все люди жили мирно, друг с друг другом дружили, да.
0: Без виз с Китаем убыточная больница вышла в плюс.
2: Всем врачам, которые нам помогают.
0: Что еще связывает наши народы?
3: Китай – это самое безопасное.
4: 中国茅台静观中国星期日凤凰卫视中文台十岁慢慢回流有史寻探断片的存留尽数事故的起源看叙事回溯溯回时序看缘起的故事数尽留存的片段探寻史由流回漫漫岁时，大新闻大历史，星期日凤凰卫视中文台。

0: Одна река, две страны. Россиянам полюбился китайский приграничный городок.
1: Все люди жили мирно, друг с друг другом дружили, да.
0: Без виз с Китаем убыточная больница вышла в плюс.
2: Всем врачам, которые нам помогают.
0: Что еще связывает наши народы?
3: Китай – это самое безопасное.
4: Чунго Мао Тай, Чин Куан Чунго, Синьси Ри, Фэнгу Хуан, Вэйши, Чунган Тай.

0: 有华润，多美好。凤凰聚焦由华润集团赞助播出。
1: Одна река, две страны. Россиянам полюбился китайский приграничный городок.
2: Все люди жили мирно, друг с друг другом дружили, да.
1: Без виз с Китаем убыточная больница вышла в плюс.
3: Всем врачам, которые нам помогают.
1: Что еще связывает наши народы?
4: Китай – это самое главное.
0: 中国茅台，静观中国。星期日，凤凰卫视中文台。从细微末梢激活无限感知，联系每一寸神经，牵引万千热点。
5: 用心，永不忘。
0: 一眼洞察全局关键。凤凰焦点新闻，每天凤凰卫视中文台。十岁，慢慢回流。由史寻探，断片的存留，尽数事故的起源，看叙事回溯，溯回时序，看缘起的故事，数尽留存的片段，探寻史由，流回漫漫岁时，大新闻大历史。星期日，凤凰卫视中文台。清晨，让能量激活感知，释放资讯活力，触发敏锐，实时连线国际，清晰辨别，立体透视重点，思路焕活，要闻全面搜罗。每天七点，唤醒体验长龙凤凰早班车，每天凤凰卫视中文台。您正在收看的是凤凰卫视

0: Одна река, две страны. Россиянам полюбился китайский приграничный городок.
1: Все люди жили мирно, друг с другом дружили, да.
0: Без виз с Китаем убыточная больница вышла в плюс.
2: Всем врачам, которые нам помогают.
0: Что еще связывает нас?

0: you will discover something truly unique. CGTN, see the difference.
1: 我们出发的时候，也许并不知道要走多久。不是看到美好才选择出发，而是走下去，才看得到美好。有华润多美好。
2: Одна река, две страны. Россиянам полюбился китайский приграничный городок.
3: Все люди жили мирно, друг с другом дружили, да.
2: Без виз с Китаем убыточная больница вышла в плюс.
4: Всем врачам, которые нам помогают.
2: Что еще связывает наши народы?
5: Китай – это самое
6: безопасное.
7: «中国茅台，静观中国».星期日，凤凰卫视中文台。